Шатан разбил свое зимнее зеркало. И шквапилых впадал в око и в сердце.